На Корошкам радио со твои најлјупши хити с табо вез дан. При теби дома. На поти и на делу. Корошки радио. Ритъм Корошка.